0: Казино Пикасил. Сакте да подаря 560-инчни Hisense телевизор. 6-1. 6 телевизори само до 26 августа. Играй на спрето. Казино Пикасил.
1: НТК ДОО, градбено подjetje iz Maribora, zaposluje. Za delo v Avstriji iščemo tesarje, armirače in zidarje. Pridruži se ekipi NTK. Pokliči na 070-712-585 ali 070-677-436. NTK DOO. Gradimo priložnosti.